Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: такой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

болоте нахлебается воды. Это шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли?

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном, тебя я заменю.
1: Тик-так,
0: бим-бом,
1: тик-так,
0: бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Тики-тики-тики,
0: бим-бом,
1: тики-тики-тики,
0: бим-бом, куда идешь ты, гном?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Оу, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
3: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отвинта! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-б

0: Вообще голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как добрые руки,
1: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы

0: строго. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: сказки.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

0: братью. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
0: Он

известно в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом плывет.

такое. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

Алекс Сатарагант, я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горюй.

прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге. Алёшка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знал.

пуговку и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почёт. За маленькую пуговку ему большой почёт.
1: Вы слушаете детский канал.

Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

и господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил

0: делай деньги, а остальное все третий день.
1: А остальное все третий день. А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
1: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники пут.
1: Мошенники пут, почему?
0: Скопил целый путь.
1: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.

0: слушаете детский канал.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманкой.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: Красивым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
3: Поучают, поучают!
2: Поучайте лучше ваших поучат!
1: Как глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети! Там и жизнь они кончают, и мне вырваться назад.
2: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
3: Поучаем, поучаем.

0: Хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
2: В день рождения. И я.
1: И я.
3: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятней без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Пейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла в суп!
3: Финал.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
2: У всех людей есть дела.
1: А я ребенок.
2: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
3: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: Остров? Вот здорово!
3: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
3: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
3: То есть абсолютно. Подушек нет, но зас нет, нет ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
3: Растудишься на травке.
1: Костер.
3: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
3: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не свалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топор найду.
3: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, не умею.
3: А ты хотел убежать, успеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
3: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
3: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.

0: печенья, от орехов до печенья. Вот что значит, Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит, Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.

три. Как танцуем мы по кругу? Раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз. Засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес. И подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.

0: Вы слушаете детский канал.
1: У дедушки за

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды, от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: мало!
1: А птичка поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я

шансонейка, от речонки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

А я о пиявках спою. За денежки ей продаю.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Вы слушаете детский

гражданин, что значит зуб, а что плыть. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки.

Я не трус, признаюсь честно. Просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей. Добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей. Добрым жить на белом свете веселей.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему